0: Как дружная семья, никаких проблем нету.
1: Я впервые работаю в такой масштабной работе. Это просто огромное. Я хочу, ну, после того, как достроить эти мосты, съездить в Китай, там уже дальше развиваться, сотрудничать с китайцами.
2: 吉尔吉斯斯坦约 90% 的国土都是山地， 海拔从700米 到4000米 不等， 给项目施工带来挑战。 从中国运来的3B凿岩台车 大大加快了钻透岩层的速度。
3: Возможность, ребят, этот туннель прорезают на 13 километров. Его протяженность и есть главная сложность объекта. Техники предстоит столкнуться сразу с несколькими видами горных пород, от известняка и песчаника до алевролита.
4: Мы эффективно повысили наш эффективность эффективности, достигнув 5G-уровня,
2: увеличив скорость от 50 метров до 75 метров в год. 线路规划绕开了国家公园和其他生态脆弱区，最大限度保护了原始地貌。中吉乌铁路项目运行后，过境吉尔吉斯斯坦的物流通道将缩短约900公里，过境运输能力将大幅提升。
5: Если взять, какая выгода для Кыргызстана, то она имеет большое значение. Мы уже будем иметь связь через железную дорогу в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток и в Европу.
6: 您正在收看的是新闻直播间。
7: 8月26号上午，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。今天早上，西藏吉隆826泥石流灾害新闻发布会在吉隆镇举行。发布会上介绍，截至昨天18点，灾害造成16人遇难，546人失联。发布会现场，全体起立。
8: 向在吉隆826泥石流灾害中遇难的人员默哀。8月26日上午，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成我区日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡失联。截至29日18时，灾害造成16人遇难。 546人失联。现在我提议全体起立，向在吉隆826泥石流灾害中遇难的人员默哀。

0: 好，我们将在这里迎接中国国家主席习近平，时隔七年之后再次到访吉尔吉斯斯坦。好，我们现在已经进入了停机坪，可以看到中吉两国的国旗在迎风飘扬，而我们的迎宾的准备工作也正在进行当中。我们可以看到很多极具当地民族风格的迎宾细节的安排，比如说大家看我身后，这就是极具吉尔吉斯游牧民族风格的毡房，同时在铺就的红毯两边，我们也可以看到身着少数民族传统服饰的青年们，他们有的手里还拿着吉尔吉斯的传统乐器库姆兹琴，那稍后他们也会在迎宾仪式的现场进行表演。
1: 这是习近平主席时隔七年再次访问吉尔吉斯坦，应该说这场访问是两国和两国人民热烈期待的一场访问。刚才我也在现场看了这个筹备工作，也尤其是这个欢迎仪式，我能看到吉方在礼宾上做了这个创新，应该说是大家即将看到的是一场前所未有的，无论从规模，无论是形式，无论从内容，都是非常好的一个欢迎仪式。这也体现了吉尔吉斯人民对习近平主席、对中国人民的这个友好感情。今年呢是沙赫族自治成立25周年，所以今年的峰会呢，应该说它也是具有历史意义的。在当前，尤其是这个国际形势复杂演变，沙赫族自治发挥着越来越重要的作用，特别是在维护安全、稳定、促进发展方面，我们也相信全世界的目光都会投向比什凯赫，都会投向上合。
2: 上海合作组织成立25年来，中国方案不断促进上合组织拓展双多边合作领域，携手推动地区繁荣发展。中吉乌铁路建设工程于2024年12月正式启动。这条铁路连通中国吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦三国，建成后将成为贯通中亚、辐射整个亚欧大陆的交通动脉。这条铁路也已成为上海合作组织成员国之间高质量合作的又一例证。总台报道员日前深入吉尔吉斯斯坦段高山桥隧建设现场，我们来看报道。
3: 中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内线路全长304.84公里，新建29座隧道、50座桥梁，桥梁和隧道总长占全线近40%。在天山环抱的吉尔吉斯斯坦马克马尔附近，一座换装站将拔地而起。在这里，集装箱要称重、分拣、编组。
4: 31 опора и свыше километра пути – это самый длинный железнодорожный мост в рамках проекта Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Здесь будут проходить не только грузовые, но и пассажирские поезда.
5: 马克马尔站建成以后，将连通中国和中亚的铁路网络，有效地降低货物运输的成本。
3: 吉尔吉斯斯坦境内总共要建20座车站，其中一座有9古道的火车站站址已经在吉尔吉斯斯坦第三大城市马纳斯市开始平整作业。
4: Вот здесь хорошо чувствуется как раз таки кооперация трех стран, да, потому что и кыргызы на площадке, и узбеки, и китайцы.
6: Вот в чем уникальность, в том, что наши узбекские коллеги, китайские коллеги и наши кыргызские вот местные жители вместе работаем дружно, как дружная семья, никаких проблем нету.
7: Я впервые работаю в такой масштабной работе.Это просто огромное. Я хочу, ну, после того, как достроятся эти мосты, съездить в Китай, там уже дальше развиваться, сотрудничать с китайцами.
3: 吉尔吉斯斯坦约90%的国土都是山地，海拔从700米到4000米不等，给项目施工带来挑战。从中国运来的3B凿岩台车大大加快了钻透岩层的速度。
8: По сборных ребят этот туннель пролезают на 13 километров. Его протяженность и есть главная сложность объекта. Техники предстоит столкнуться сразу с несколькими видами горных пород, от известняка и песчаника до алевролита.
9: Мы 有效提升我们隧道施工功效，实现五级危岩由进度指标50米提升到75米每月。
3: 项目建设过程中，注重生态保护，线路规划绕开了国家公园和其他生态脆弱区，最大限度保护了原始地貌。中吉乌铁路项目运行后，过境吉尔吉斯斯坦的物流通道将缩短约900公里，过境运输能力将大幅提升。
10: Если взять, какая выгода для Кыргызстана, то она имеет большое значение. Мы уже будем иметь связь через железную дорогу в Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток.

0: most of the time the FPV pilot is working in conjunction with the Mavic pilot. The Mavic pilot will find the target, the FPV will launch, and working together they will guide the FPV into the target.
1: 此前的8月15号，据英国《泰晤士报》报道，英国制造的尼扬喷气式动力无人机已被乌克兰用于打击莫斯科、伏尔加格勒等地的远程目标，这被看作是英国进一步突破红线、深度参与俄乌冲突的危险信号。
2: Таня методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования.
1: 8月24号，伯纳姆又给乌克兰带来了压箱底的“风暴之影”巡航导弹配件图纸。
3: It was the first to gift long-range weapons to Ukraine back in 2023. Vladimir has now asked that we share our Storm Shadow technology so that Ukraine can build these capabilities themselves. I am pleased to confirm today that I have approved that request.
1: 风暴之影由英法联合开发，射程超过250公里，通过低空飞行和地形匹配绕开部分防空系统，末段利用红外成像识别目标，并且具有一定的隐身能力。据英国太阳报报道，8月26号，也就是伯纳姆访乌两天后，位于顿涅茨克一座地下停车场的俄罗斯第51集团军指挥部就遭到风暴之影袭击，挑衅意味明显。在外界看来，英法同意授权乌克兰在本土建立生产线，已经使乌克兰从以前的西方武器接收国变成进攻性武器生产国。不过也有分析称，这份看似慷慨的技术大礼包，真正技术含量其实并不高。
4: However, it is over 20 years old. The technology in it is over 20 years old. And actually, Western missiles, British missiles, French missiles have moved on from this technology.
1: 早在2024年2月，俄方就公布了风暴之影的拆解视频，对导弹的内部结构和组装方法进行了教科书级别的介绍。
5: Ракета не уничтожается, а находится, падает на землю, и боевые части остаются. Поэтому были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, для того, чтобы очищать нашу землю от прилетевшей нечисти.
1: 与之对照的是，在西方国家不断加码下，乌克兰的远程导弹和无人机等进攻性武器的制造能力正成倍提高，使俄乌冲突的战火迅速升级。
6: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, так дышат на ладан.
7: 1年前。高盛全球研究所联合负责人贾里德·科恩曾预判说，俄罗斯会因为不输而赢，乌克兰会因为不赢而输，这样双方都会陷入预期目标与实际情况不一致的僵局当中。如今的形势似乎验证了这一点，从冲突初期的代理人战争，到冲突双方有最新科技助力的无人战争，战争形态在迅速迭代。正如俄罗斯联邦安全局局长博尔特尼科夫所说，随着乌克兰已成为西方新式武器与人工智能军事系统的测试场，冲突的范围和性质有走向失控的风险。
1: 当地时间8月25号上午，一架美军 C-17A 环球霸王3运输机从拉脱维亚首都里加起飞，目的地是莫斯科福努科沃机场。据哥伦比亚广播公司报道，飞机上乘坐的是美国中央情报局局长约翰·拉特克里夫。飞机停留数小时后离开。
2: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президент

0: не попасти в ціль, а тут вже керує комп'ютер. І комп'ютер сам заходить на ціль і вражає ті зони, де працює ворожий раб.
1: 这些新控制技术的应用也使第一人称视角无人机变得更具有破坏性。
2: An FPV is a first-person view drone. These can carry a serious payload of up to 6 kilograms.
3: Where would you put the explosives?
2: Cable tied to the bottom. I've had an FPV come after me a couple of times, and it's terrifying. Mortars don't even make my heart rate go up. These bastard things can follow you around a corner. You know, they can follow you round one corner and round another, pull a circle and come at you from the other way. The only thing that's going to save you is trees and wires. And at night, with a thermal camera, it doesn't matter if you're hiding under the foliage. We can see you anyway.Most of the time, the FPV pilot is working in conjunction with a Mavic pilot. The Mavic pilot will find the target, the FPV will launch, and working together, they will guide the FPV into the target.
1: 此前的8月15号，据英国《泰晤士报》报道，英国制造的尼扬喷气式动力无人机已被乌克兰用于打击莫斯科、伏尔加格勒等地的远程目标。这被看作是英国进一步突破红线、深度参与俄乌冲突的危险信号。
4: Таня методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования.
1: 8月24号，伯纳姆又给乌克兰带来了压箱底的“风暴之影”巡航导弹配件图纸。
5: It was the first to gift long-range weapons to Ukraine back in 2023. Vladimir has now asked that we share our Storm Shadow technology so that Ukraine can build these capabilities themselves. I am pleased to confirm today that I have approved that request.
1: 风暴之影由英法联合开发，射程超过250公里，通过低空飞行和地形匹配绕开部分防空系统，末段利用红外成像识别目标，并且具有一定的隐身能力。据英国《太阳报》报道，8月26号，也就是伯纳姆访乌2天后，位于顿涅茨克一座地下停车场的俄罗斯第51集团军指挥部就遭到风暴之影袭击，挑衅意味明显。在外界看来，英法同意授权乌克兰在本土建立生产线，已经使乌克兰从以前的西方武器接收国变成进攻性武器生产国。不过也有分析称，这份看似慷慨的技术大礼包，真正技术含量其实并不高。
6: However, it is over 20 years old. The technology in it is over 20 years old. And actually, Western missiles, British missiles, French missiles have moved on from this technology.
1: 早在2024年2月，俄方就公布了“风暴之影”的拆解视频，对导弹的内部结构和组装方法进行了教科书级别的介绍。
7: Ракета не уничтожается, а находится, падает на землю, и боевые части остаются. Поэтому были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, для того, чтобы очищать нашу землю от прилетевшей нечисти.
1: 与之对照的是，在西方国家不断加码下，乌克兰的远程导弹和无人机等进攻性武器的制造能力正成倍提高，使俄乌冲突的战火迅速升级。
8: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые честно говоря, так дышат на ладан.
9: 1年前，高盛全球研究所联合负责人贾里德·科恩曾预判说，俄罗斯会因为不输而赢，乌克兰会因为不赢而输，这样双方都会陷入预期目标与实际情况不一致的僵局当中。